фигура грудью. Да кто-то злой кредит, даже сейчас мир забудь. За сэр Арьен Броними, болтайте снова. Тарьен опять будет сюбаскиси, о, Кебек. Кто с парочью, бифини, парабек. А он дружит, фигура, мэрли, чёс. Жмайте буре, грудья дюн. Да подожди, крией, тоже совсем не забудь. За сэр Арьен Броними, путай же скобу. Арьен отрабатывает сюпаски, си, о, Кебек. Ту команд с парой, чуть-чуть, и не парадек.